Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства, по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
1: Соба инкубаторы пешкен бодаёш обыскен 30 кыннык роз 68 токымлы итчи билеры сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
2: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
3: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмә Ларышин, телефон 2600-13, 2600-13.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Авыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш, жауаплылығы шекленген жәмғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури, урамы 22-ші үрт. Телефон: 8987-424-5531.
3: 8987-424-5531.
4: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзір Ершов урамы 1-ші ай үртінда Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева, 95.
7: Түбәнкама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация олу мүмкинлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-ші сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә оқушылар қабыл итә. Шиттән келішілер тулай тұрақ білән тәмін етілә. Түбәнкамадағы телефон 350063, 350063.
8: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
9: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
10: 2026 год. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
11: Березка питомника сезон ищен тёрлі хава шартларына шыдам хам наклажить мешмін лябағаш куагу сентелер әзірләді. Климат шартларына туры китрі өстерілген, сирягі жүре тұрған популяр жилляк жемеш хам декоратив хава шу сентелері, газон, купиолық шешеклерін 1000-нен артық түрі хам сорты тәқдим етілі. Китіріп хам отыртып та береміз. Өсентелерін дүрістер бейлі оланларын аңлатабыз. Березка питомника.

0: Ольга. Бришмельщен телефон утазбер 00 утазбер. Шехер кода 88552.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных техники и оборудования, эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Иртенгишай радио топшуруның иганашисы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
5: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Марат Эксанов.

0: Реклама хакында.
1: Изге билер жерлегінде урнашқан изге шешме хэм березка кафелары барлық мусульманларны құрбан ғайты білен тәбрик ете, хэм сізні тәмлі, милли, хәләл ризықлардан ауыз итерге шақырып қала. Рәхим итігіз, дослар. Білішмелер үшін телефон 8-937-286-72-76.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәлдемеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жырчылар,
6: дәртле жырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп бердик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 ноябрь. Украин 18-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Ящиклава 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Замира Рәҗәпова.

0: Ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
3: Hürmetli din kardeşleri biz sizinle kurban beyrimi bilen kutluyuz. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşitinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilir. Bilişmeler için telefon 2600-313. 2600-313.
4: Қойдан бұ тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіні сілетті өткер.
5: Күбу үтсі сілет ұқырайын кезде 563 нөлдерімен 46-60 қозан.
6: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
7: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жамғияты.
8: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП.

0: Борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-5095.
2: Ләйлә Галиева.

0: www.grid.com-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі. Хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенге Тәңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш, милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илгәрәй.

0: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірне, унны, йөзіне алығыз. Күпләп сатып алушыларға ташламалар. Питрәш Ильенко ауылы. 8-917-88-77-138.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
8: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
10: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тәбіребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
11: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ландыш Баһави.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
4: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдемеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Соба инкубаторы пешкен будайоша бускен 30 кыннек роз 68 тұқымлы итшибелер сота. Собадағы телефон 2-36-81. Код 8-8-43-62.
7: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндізгі сағат 10-да Шермішан районы Сабан туйына күтіп қалабыз. Бәйрәмдә сізнің үшін татар эстрадасының юлдызлары Рүстәм Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылқаева һәм башка артистлар шығышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
10: 2026 елда яшь шикләү юк.
11: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
12: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
13: Жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Ильсур Шәрипҗанов.

0: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр.ру сайтында. 16+.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтёр, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
4: Курбан бейрәмене әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегі смен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жәйінен сілет тәуіткер. Күбу үркті сілет өкірейін
8: 156-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- Казанабызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.

0: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Курбан бейрамына әзірме. Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шортларда өскен роман тұқымлы яхшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казань». Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр жыршылар.
3: Дертле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озон ТАСС программы 1-й ир. ОКРН 118-784-7189-5-80.
5: 2026 ел. Яшекләр ауты плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
9: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+. Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: спорт товарлары іздейсізмі? Плазан шәһәрі Чиков урамы 25-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йыртында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие. Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97.
5: XL Outlet.
6: И пия я алган май тэмэнде, эни холларын уназа. Яратух исе, яваса алган сөт исе, гайлэ танышлыгы, туған ерд жылысы яшеренген. Былар барысы да тамлетта майында, тамлетта. Балашақ дәме. Сату нұқталарыннан сұрағыз.
7: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап өскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
8: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
9: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында йоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкәшә білім беру, мақсус мәктәпкәшә білім беру, башланғыш сыныфларда уқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә уқышылар қабыл итә. Шиттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін ителә. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
12: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидедән бірілішлерінә заказлар қабыл итәбез. Шәриғат қонымлары бойынша шолып, ішкәртіп тә беребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
13: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом, меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радио Сатак Димита!
10: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
11: Булгар Радиоса Фест.
10: Популяр жерчылар.
12: Дертле жерлар.
13: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
14: Татнефть аренаның бозын.
15: Біргеләп әрдик.
16: Билетлар кассир нұқтар ұсайтында.
17: Ола кассиру. Национальный билетный оператор. Козан Талстадрама Бренчир. Украин 118-784-71-89-584.
18: 2026 ел. Яшек Лео 6+.
0: Болғар радиоса реклама хызметі телефоны. 570-50-95.
19: Жер Шаймурзина. Дус туғаннар орасы. Жер ұшы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Буа районында Курбан бейрәмене тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
2: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та хуялар.
4: Менә еш масам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность. Искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах. 77-88-85.
11: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
12: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
13: 2026 год.
14: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
15: Жоопылығы шекленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Туда и открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропусти!

0: Продюсында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль! Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения. Наимашева 97. XL Outlet.
7: Бокша козадым, беренге утаттым, березелерні олштырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп бұйып кете?
8: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка хам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас хам Қойбыш районларында офислар үшлі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
9: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
10: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес – город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
11: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
12: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
13: Алло.
14: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
13: Так.
14: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
13: Что?
14: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
15: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
17: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
18: Булгар Радиоса Фест.
19: Популяр жерчилар.
20: Дертле жерлар.
21: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
17: Килигез.
22: Татнефть-аренаның бозын.
23: Бергаляп эрдик.
24: Билетлар Татнефть-арена бустарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Бозан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшиклев 6+.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
26: Вил Усманов, Диана Д.

0: Кудле Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о русском народном празднике «Каравон», который прошел в селе Никольское Лаишевского района Татарстана. Он открывает череду летних праздников традиционной культуры народов Поволжья. Фестиваль русского фольклора «Каравон» уникальный. Здесь всегда царит неповторимая, непринужденно радостная атмосфера, где зрители и артисты часто меняются местами. «Каравон» — это главный русский народный праздник в Татарстане. Он имеет свои особенности. Этот праздник проводился в память о святом Николае Чудотворце, покровителе русского народа и заступнике крестьян. Жители Никольского относились к святому с особым почтением, так как именно он дал название селу. В день праздника все невесты, надев самые красивые наряды, выходили на луг и водили хоровод. Это были невесткины смотрины. Чтобы год был урожайным и во всем улыбалась удача, необходимо было выполнять ряд обрядов. Среди них хороводные песни, невесткины смотрины, изготовление своими руками кукол-тревеничек. Праздник обычно отмечался в течение 3 дней. Начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к семейным праздничным столам, а затем на улицу, где устраивались гуляния. Вечером собирались на зеленой лужайке в центре села и играли каравон. Хоровод по старинной традиции, соединившись с мизинцами, шли особым каравонным шагом и пели определенные песни, звучавшие обычно только в это время. В Никольском этот шаг называют утиным. Исполнялись 3 долгие протяжные песни «Как по море синему», «Придалу долочке», «Как по речке». В этом году в празднике «Каравон» приняли участие более 200 фольклорных коллективов из Татарстана и других регионов России. В празднике принял участие и премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Сразу по прибытии на площадку праздника он осмотрел выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, ознакомился с работами мастеров народно-художественных промыслов, посетил мастер-классы. Также Алексей Песошин поздравил всех гостей с праздником. С каждым годом «Каравон» становится краше и краше. Праздник стал узнаваемым брендом Татарстана, и с него начинается старт национальных праздников в республике, отметил премьер-министр Татарстана.
2: «Каравон – любимый праздник русского народа, имеющий многовековую историю. Наряду с татарскими, марийскими, чувашскими, другими фольклорными праздниками, каравон занимает особое место в культуре нашей многонациональной республики».
1: По словам заведующей Никольским сельским домом культуры, руководителя ансамбля «Каравон» Ирины Комиссаровой, до 30-х годов 16 века на месте села Никольское была татарская деревня Караева.
3: «При появлении здесь моровой язвы скот стал погибать, и поэтому деревню пришлось сжечь и покинуть эти насиженные места. И только со второй половины 17 века сюда переселяются русские переселенцы из Центральной России. Вначале была деревянная церковь, а когда построили каменную, ее назвали в честь Николы Чудотворца, и поэтому наш престольный праздник 22 мая на Николу Вешнего».
1: Гуляли в праздник широко по 3 дня, собирались в домах, пели песни, плясали и играли каравон, говорит Ирина Комиссарова.
3: «Он только у нас возобновился 19 апреля 1988 года.

0: года. Бабушки собрались в нашем клубе на посиделке, вспомнили старинные песни, частушки, свадебные обряды, и образовался небольшой коллектив из 22 человек. Вначале он назывался «Волжанка», потому что совхоз был волжский, а потом переименовали в «Каравон».
1: Для участников и гостей праздника «Каравон» организовали 12 тематических площадок со старинными и современными настольными играми, историческими ремеслами и кузницей. Также все желающие могли попробовать угощения из русской печи, блюда традиционной кухни и посетить мастер-классы по вышивке и изготовлению детских игрушек. Специальной гостьей концертной программы праздника стала поп-фолк-певица Влада Мирави. Завершился праздник на Зеленой Поляне большим хороводом, народными играми, песнями и частушками. Традиция каравона, большого летнего хоровода, символизирующего наступление весны и благополучия, насчитывает более 400 лет и уже более четверти века существует в новом статусе – фестивале русского фольклора. Каравон стал признанным культурным брендом, визитной карточкой Татарстана. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплилятле Татарстан! Многоликий Татарстан!

0: Озна қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!

0: Березка питомнигы сезнің үшін түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлі бағаш куақ өсінтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирегі жүре тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хауаш өсінтілері, газон, купиолық шешеклерін 1000-нен артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүрес тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомнигы. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Их ты бар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында 16+.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
6: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531.
9: 8987-424-5531.
10: Ертәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Ертәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәнге Әнгі аш, жылы қатирелер болып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тем.
12: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
13: Лилияна Ирназарова.

0: 4-4-4 шалтырады.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Ощада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сизнин бейрамны, кунгилле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шакрым ярамын. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арска усадьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс «Бакирова» работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Абитуриент Ларих Тайбарана. Россия Ислам Института. Икамында Игорь Маутенчи. Икамында Игорь Мечеденчи. Укуилана. Теология, лингвистика, журналистика, юнайлишлеры буенча студент Лар Кабулыйте. Дага телефон 251-0155, 251-0155.
9: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить и класс. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
10: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
11: Ауыл сұлышы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
12: Жоуапылығы шекленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Раяс Фасыхов, Әбием яраннары, Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов киям.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дороги».

0: дорожного движения.
1: Ипиге ялган мой тәмінде, әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті, балашақ тәмі. Сатуынықталарымнан сырағыз.
2: Не қазан артында бардыр бір шәһәр, орша дилер. Мәжлісләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызовлар урамы 3-й йорты.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
5: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
6: 2026 год.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Қабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
11: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
12: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Алексеевский, 101.4 Дурт FM. Булгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк!

0: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Тудай. Открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру!
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Наил Галиев.

0: «Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности». Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». ОКРН 118-784-7189-589-586.
15: 2016 ел. Яшик Лео Отоплюс.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
17: Флюре Талипова Кулахметова.

0: Қазанда сағат 9.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Топ-шару уникештен Эльканраклярышин.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.